0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.